0: Приветствуем вас на волнах Energy FM, ребята.
1: То бишь, говорим вам доброе утро.
0: Всем доброе утро. Не говори то бишь.
1: Ладно.
0: Что
1: то есть,
0: это?
1: То есть, говорим вам доброе утро.
0: Ла-ла-лей. Ладно, сегодня, я надеюсь, вам будет весело в нашей компании.
1: Да.
0: Вот я считаю, что четверг — это день вообще такой, знаешь...
1: Расслабухи.
0: Ни о чем. Это как в гороскопе водолей.
1: Ты сейчас водолеев четвергом назвала.
0: Да, вот, ну что-то такое, вот как будто непонятное, как будто его так вот, он какой-то не такой интересный. Ну хотя водолеи, да, бывают такие интересные, необычные, безбашенные, но в основном это их мало, как будто вот редко ты о нем услышишь. Если происходит какая-то дичь, то это либо скорпион,
1: да-да-да.
0: либо лев, рак, да, овны.
1: Но никак вот. Не водолей.
0: Ну не водолей, вот четверг это как будто какой-то, вот знаешь, это как водолей.
1: Вот смотри,
0: четверг это какая-то гречка.
1: Давай, да, вот я хотел, чтобы ты с едой сравнила вот гречка.
0: Гречка,
1: да,
0: без соли, без масла.
1: А если смотри, вот сравнить завтрак, обед, ужин, полдник, там, да-да-да-да, что
0: четверг
1: тогда?
0: Четверг это полдник.
1: Полдник, вот я тоже.
0: Что-то такое, ни о чем, понимаешь?
1: Компот и кусочек хлеба.
0: Четверг, если брать время всего дня, да, то это где-то примерно плюс с 2 до 6 вечера. Вот это вот непонятное что-то. Вот от 16.00 же-то 15.00.
1: Мне кажется, с 4 до 6.
0: Ни туда, ни сюда, ни туда, ни сюда. Вот этот вот четверг, я считаю, ребят, на законодательном уровне надо отменить четверг. Вот среда, маленькая пятница, потом пошла пятница.
1: Пятница большая, как бы логично,
0: да.
1: Маленькая пятница,
0: да.
1: Большая пятница.
0: Вот среда — это заместитель,
1: да.
0: А пятница — это уже шеф.
1: А то четверг — это же не может быть средней пятницей.
0: Вот
1: да,
0: и да. Немножечко, вот знаешь, вот вечер воскресенья, вот что-то. Но вечер воскресенья хотя бы он о чем? Он хотя бы
1: он
0: о печали.
1: Он хотя бы тебе, да, он тебе
0: печаль,
1: говорит, что завтра тебе на работу.
0: К новой неделе, да. А вот четверг — это такой, вот знаешь, это как твой одноклассник, который сидит тут ни о чем, серая мышка на задней парте где-то там, никто его не знает вообще, никто не знает, чем он занимается.
1: А кто это такой?
0: Да,
1: где он сидел? Да никто не
0: вот,
1: помнит.
0: Вот это четверг.
1: Да.
0: Даже четверг. Даже вторник не такой тяжелый. Вторник как будто уже не понедельник, и тебе жить легко, уже
1: ну
0: раскачался.
1: Да, как будто,
0: да?
1: Знаешь,
0: понедельник — это понятно, тяжелый день.
1: Как
0: среда
1: будто,
0: уже веселый день.
1: Как будто в четверг ничего не происходит.
0: Да,
1: да, вот такой.
0: Ерунда какая-то.
1: Вот в четверг ни каких-то там событий.
0: Или какой-то, знаешь, вот, ни туда, ни сюда, ни туда,
1: да.
0: Ни сюда.
1: Да.
0: Знаешь?
1: Вот и говорили же, помнишь, рыбный четверг.
0: Вот, да, что-то такое непонятное. Нету даже какого-то ожидания,
1: но,
0: что ли.
1: Но мы с тобой его сделаем для наших слушателей немного веселее.
0: Ну, я не буду на себя брать такую огромную ответственность. О, ты слышишь?
1: Что?
0: А, ладно,
1: да,
0: это в новостях.
1: Не, давай.
0: Да, в новостях про собак отлавливали, значит, поставляли фарш в рестораны Астаны. Ты слышал? Эту новость.
1: Вот
0: а потом у этого, значит, кто поставлял, у этого поставщика ага. Дома нашли там около 700, то ли 750. Да, фарш.
1: Ух.
0: Фарш из собаки. Но нет, ну, точка, ну давай чисто гипотетически. Ну откуда мы знаем вот эти вкусные беляши?
1: Ну да.
0: Почему они такие вкусные? Почему в ресторанах, там, например, ты ешь какие-нибудь сочные манты, пельмени какие-то, да?
1: Ну, с другой-то стороны, да.
0: Да.
1: Ты знаешь, я помню, в свое время ходил такой слушок, да, что там в некоторые рестораны даже у нас где-то поставляли такое.
0: Да, это слухи были.
1: Да, слухи были. И недавно вот я где-то увидел, опять же таки, то ли в Тредс, то ли в Инстаграм, как пользователи засняли в парке 28 панфиловцев, да, как ловили голубей. Просто
0: да.
1: Люди, пока они их не начали снимать, те их выпустили. Для чего?
0: Я не знаю.
1: Может быть, тоже какие-то пирожкоделы.
0: Мы, знаешь, не нам судить, но мы обсудим
1: ну,
0: в
1: а
0: рубрике
1: обсудим,
0: новости.
1: Конечно.
0: Ребят, прямо сейчас я предлагаю вам обсудить тему такую.
1: Давай.
0: Какой след вы бы хотели оставить после себя?
1: Какой?
0: Ну, ясное дело, что не мокрое пятно какое-нибудь там, да?
1: Ну, и не какой-нибудь некрасивого цвета.
0: Да, а вот что-то как-то вот... Вот как бы вы хотели? Давайте пофилософствуем сегодня.
1: Какой след?
0: Или это прям серьезный
1: оставить?
0: Вопрос,
1: ну,
0: да?
1: Ну,
0: поменять...
1: Я не знаю.
0: Вот какой четверг, такой вопрос.
1: Ну, хотя,
0: или
1: да.
0: Нет, хотя четверг ни о чем. У нас должна быть тема повеселее, да, все-таки?
1: Ну, давай попробуем. Как бы у нас
0: ну, давай что-нибудь философское.
1: Нет,
0: давай
1: пирог.
0: Оставим это.
1: Давай оставим.
0: Тему, точечка.
1: Давай. Раз запланировали,
0: какой след
1: давай
0: вы хотели
1: оставим.
0: Бы оставить после да. Себя? Для кого-то это оставить детей, например, да?
1: Да. Может быть, у кого-то более амбициозные планы,
0: да.
1: И он хочет оставить
0: да.
1: След в истории,
0: может,
1: например.
0: Может, какие-то книги
1: да.
0: Со стихами, да? Может, какую-то поэзию,
1: может быть,
0: картины.
1: Какой-то
0: что
1: музей открыли
0: да,
1: бы.
0: Да, да,
1: да.
0: Да.
1: Пишите 8-700-107-10-22.
0: Ну это просто жесть какая-то. Ну ладно, сейчас давай быстренько
1: дойдем.
0: Гороскоп
1: да.
0: И
1: потом...
0: рубрика новостей. Окей. Ребята, прямо сейчас гороскоп.
2: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». Утасаровой
0: и Павлова. Это гороскоп на сегодня. Mm-hmm. Сегодня у нас четверг, 21 мая, да?
1: Да, 21? Совершенно верно, 21.
0: Мне казалось, что сегодня 25.
1: Ничего
0: 21
1: себе,
0: мая, да. 08.07. Овны, да. Ближайшие недели пройдут в быстром ритме, больше поездок, встреч и общения, хорошее время для обучения и коротких путешествий.
1: Тельцы, главной темой станут деньги и личные ресурсы. Присмотритесь к новым способам заработка и внимательно отнеситесь к расходам.
0: Близнецы, начинается ваш сезон, который принесет больше энергии и удачных возможностей. Новые знакомства и интересные предложения не заставят себя ждать.
1: Раки, сейчас удачное время для обновления гардероба и заботы о себе. Поддержка обстоятельств поможет легче решать важные вопросы.
0: Львы, луна в вашем знаке добавит уверенности и энергии. В ближайшие недели станет больше общения и станет больше новых знакомств.
1: Девы, ваши старания заметят влиятельные люди или руководство. Внимательны, девы. Хороший период, чтобы укрепить репутацию и показать свои реальные сильные стороны.
0: Весы, появится желание сменить обстановку и попробовать что-то новое. Удачное время для учебы, поездок и новых увлечений.
1: Скорпионы, Марс может сделать вас более раздражительными в отношениях. Старайтесь чаще переключаться и не копить напряжение.
0: Стрельцы, организм потребует больше отдыха, даже если дел станет больше. В личной жизни возможны приятные и теплые моменты.
1: Козероги, начинается продуктивный период, когда можно добиться заметных результатов. Главное – поставить перед собой четкую цель.
0: Водолеи, следующие недели принесут больше радости, творчества и романтики. Не откладывайте то, что действительно приносит вам удовольствие.
1: Рыбы, главной темой станут дом и семья. При этом ваши слова и идеи будут особенно убедительными для окружающих.
0: Ребят, тема такая: какой след хотели бы оставить после себя?
1: Ну, не то чтобы наследить, как говорится, да?
0: Не, ну наследить только ты можешь, своим-то интеллектом, с твоими, своим образом жизни, скажем так. А вот ты бы какой хотел оставить след?
1: Ну, ты, я думаю, ты опять сказал бы, у меня все в голове, там, что, тить.
0: Ну, я знаю, какой след ты оставишь.
1: Какой-нибудь?
0: Внебрачных детей.
1: Ну, наверное, вряд ли.
0: Да, вот это будет вот твой след. Например, женщину без наследства, какую-нибудь свою любимую.
1: Нет, тоже вряд ли.
0: Не, ну это я. Это опять же, это я фантазирую, точечка,
1: да?
0: Вот, да?
1: Нет, просто с каждым годом вот что-то оставить себя женщине.
0: И какие-то веселые воспоминания о себе.
1: А, вот это возможно. Да?
0: Возможно. Вот я же тебе говорила, предлагала 2 года назад, что тебе как будто надо умереть, чтобы
1: васаби-шоу
0: стало популярнее. Да. Я поплачу, конечно, буду вести эфиры уже одна, без
1: тебя.
0: Зато
1: потом будешь продавать мерчи со мной.
0: Да.
1: R.I.P. там вот это.
0: Да. И мы будем, вот мы весь проводим тебя. Ты же хотела аплодисменты,
1: на
0: да?
1: На майках черно-белая фотография, да, с датой моей.
0: Да, вот какие-то такие вот, знаешь, сувенирную продукцию. Вот это вот хотелось бы, конечно.
1: А
0: но ты, к сожалению, продолжаешь жить. К сожалению, заметь, я подчеркнула.
1: Да, я замечаю.
0: Вот. К моему сожалению.
1: Ты знаешь?
0: Вот, продолжаю жить, но сейчас я позволю себе пофантазировать.
1: Давай.
0: Вот какой след примерно оставил бы мой довесочек. Вот я же уже сказала.
1: А я вот, знаешь, могу
0: что
1: я...
0: это, опять же, какая-то женщина с претензиями к тебе, да?
1: Ну,
0: возможно, тебя не станет, и придет несколько беременных женщин на похороны и будут требовать какое-то там наследство для своих детей.
1: Подожди, вот мне интересно, сразу несколько беременных женщин на похороны, прикинь, это я еще...
0: Значит, хотя, учитывая твой возраст, вряд ли можно
1: как-то... Вот я тебе об этом же говорю.
0: Да, тебе только душу можно излить, и все.
1: Да.
0: Вот так, что прям вот так. Антон, иди ко мне. Устрой мне жаркую...
1: Это уже не про меня.
0: Жаркую ночь. Нет, это не про тебя как будто. Тем более забеременеть от тебя, ну серьезно.
1: Да, я прав.
0: Вот,
1: ой,
0: нет,
1: ты
0: нет.
1: права, точнее, я хотел сказать.
0: Ладно, ты знаешь, какой след ты оставишь после себя?
1: Да, если серьезно.
0: Пустую бутылку.
1: Ну, понятно, что зачем оставлять что-то в ней.
0: Вот, ты же всегда допиваешь.
1: Да. Нет, если взять серьезно, знаешь, хозяйка, я думаю, что вот, например, мы с тобой продолжим после 10 лет, например, вести радиошоу, да, и потом, когда, ну, вдруг что-то произойдет,
0: да,
1: мы войдем в историю как самое продолжительное шоу в Казахстане, например, и хотя бы это уже будет хоть какой-то маленький, но след.
0: Подожди, мы войдем.
1: Мы, ну да, ты же, я же с тобой буду рядом по-любому.
0: Ты не будешь со мной рядом.
1: Если с тобой случится, меня же как фараона с тобой вместе похоронят.
0: Хотя бы, вот, знаешь, было бы неплохо, в принципе.
1: Да, не так обидно.
0: Нет, вот ты же веришь вот в потусторонние силы, да? Ты будешь меня там охранять.
1: Вот.
0: А я тебя беречь.
1: Вот.
0: А что, твоя жена-то молодая, она возьмет и замуж выйдет.
1: А, да ладно.
0: Она-то, нет, она-то выйдет замуж, она там уйдет за другим, а я-то с тобой
1: ну
0: до
1: вот.
0: Конца.
1: Или знаешь еще...
0: До твоего,
1: смотри,
0: или моего.
1: Мы всегда вот думали, но почему-то вот эти вот свои странные дикие треки мы просто фантазировали. А тут вдруг на нас сойдет озарение, мы с тобой будем как Потап и Настя, или как Асти и Артик, вот, например. И какие-нибудь прям вообще концерты.
0: Это совершенно две полярные, знаешь, такие пары.
1: Не, ну, к примеру, я имею в виду, что, ну, как дуэт мы с тобой, мы же...
0: А мы же уже с тобой дуэт.
1: Ну да, классный, что самое интересное, сформировавшийся.
0: Ты хочешь петь песни?
1: Да, уже годами проверил, что с нами ничего не случится, правильно же?
0: Так, вот. И нам мы песни
1: же,
0: какие-то?
1: Конечно, взять и какие-нибудь хитяры выдавать.
0: Мы уже 5 лет пишем песню.
1: Да, у нас уже одна есть, вот, васаби.
0: А у тебя нет ощущения, что мы будем кринжовыми?
1: Я не думаю.
0: Это как те, знаешь, что-то вели-вели, а потом запели. Или какие-то вот блогеры.
1: У нас же
0: что-то там, да.
1: Наш саунд-продюсер, он же очень талантливый. Он же как-то нам, помнишь, классную заставку написал? Попросите его, он нам пару треков, они залетят в топ.
0: И ты хочешь, чтобы мы после себя оставили песню?
1: Да.
0: Тема какая песня?
1: Ну... Дельфин, русалка уже была, значит, хозяйка довесок, если честно, навеки.
0: Нет.
1: Ну, что-то в этом роде.
0: Ну, что-то такое надо.
1: Например,
0: посерьезнее.
1: Так.
0: А
1: так,
0: может
1: так.
0: быть, примитивное?
1: А может быть, да, что-нибудь такое, наоборот.
0: Ну, давай, вот я же тебе вчера предлагала.
1: Как?
0: Такое? Украл, выпил, в тюрьму не попал, вот что-то такое.
1: Ну, вот, начало следующего трека.
0: Вот.
1: А какой след хотели бы вы оставить? Пишите,
0: ребят,
1: дорогие
0: пишите,
1: наши.
0: Почему-то у нас ноль сообщений.
1: Видать, никто не хочет. А, кстати.
0: Никто вот, не хочет наследить после себя.
1: Я вот заметил, сегодня в городе еще быстрее я доехал почему-то.
0: Да,
1: вообще
0: людей
1: очень...
0: все меньше и да, меньше.
1: Такое ощущение, знаешь, вот как будто незаметно наступает апокалипсис.
0: Мы можем, знаешь, на лето вообще сделать васаби лайт.
1: Я вот думаю, что надо, потому что...
0: Потому что летом у нас обычно мало сообщений, мало нас кто слушает. И просто не обсуждать какие-то темы, а просто там что-то там передать приветы и все.
1: Ну
0: такое.
1: Да, чтобы без просто, темы, а обо всем, да?
0: Просто передавать приветы и какие-то новости, все.
1: Можно, хозяюшка, я думаю, да.
0: Давай.
1: Но я напомню, что скоро у нас будет же 10 лет, это будет 1 июля. И мы однозначно будем для вас устраивать игры, классные подарки. Пока это пусть будет под грифом секретно, пусть будет это для вас сюрпризом.
0: Да, совсем скоро мы анонсируем.
1: Но ближе к этому времени мы обязательно вам все расскажем.
0: Вы будете
1: покажем,
0: у нас выигрывать, знаете что? Даже вкусные продукты.
1: Да, а даже, возможно, и какие-то интересные строительные инструменты.
0: Да, колбаски будете выигрывать, может, сертификаты какие-нибудь. Цветы будете выигрывать у нас.
1: А кто хочет предоставить нам еще подарки, напишите лично.
0: Ладно, ребят, 8-700-107-10-22. Давайте философствовать сегодня. Напишите нам, какой след, вот честно, вот обратитесь к себе, какой бы след вы хотели оставить после себя.
1: Вот действительно, с другой стороны, хозяйка, смотри, я вот еще тоже чуть сейчас вот быстренько пока сказала, да, пофантазируйте. А, ведь многие же живут как? Вот работа, дом, да, и как-то об этом не
0: все
1: задумываешься.
0: Так живут практически.
1: Да, да. Угу. И вот я действительно, когда ты сказала, подняла эту тему, я думаю, она здоровская для четверга. Не хотелось бы уйти просто бесследно, по сути. Хоть что, ну хоть какое-то.
0: Я же уже сказала, что ты оставишь.
1: Не, ну да. Но эти же женщины тоже рано или поздно уйдут. А хочется же в века прям.
0: Тогда надо тебе, чтобы они все забеременели. Что-то захрипело я.
1: Придется постараться. Нет, во-первых, сколько это где найти, столько добровольцев.
0: Дурное дело нехитрое, знаешь, там тебе особо стараться-то не придется.
1: В общем, а вы пишите, друзья, 8-700-107-10-22.
0: Далее рубрика новостей.

0: Итак, будем обсуждать новость такую, просто душещипательную.
1: Давай обсудим ее.
0: После которой у нас с Антоном очень сильно испортилось настроение. В ресторанах Астаны под видом обычного фарша подавали собачатину, причем этот факт уже был доказан в суде 2 года назад. Об этом в подкасте, честно говоря, Тимура Баламбетова, можете посмотреть, ребят, Балу.кз, заявили экологи и зоозащитники. По словам спикеров, в Казахстане годами процветает, годами, причем, ребят, подпольный бизнес по промышленной заготовке собачьего мяса для общепита. А в Уральске тендер на отлов бездомных животных выиграл местный мясокомбинат.
1: Интересно.
0: Передает информационное агентство New Times KZ. Об Астанинском, в том числе общепите, что подтверждено судом. 2 года назад состоялся суд, был перечень ресторанов, в том числе достаточно известных франшиз. Известные франшизы, ребята, которые покупали, скажем так, нецельный фарш. Если говорить простым языком, бодяжный собачьим мясом фарш. А поставщиком был такой-то человек, сказал общественник Сергей Снегирев.
1: Угу.
0: Снегирев не уточнил, о каком заведении столицы идет речь, добавив, что все это подтверждено судом. Но он не сказал, какое заведение.
1: Да, я понимаю.
0: Но он намекнул на то, что... Не то, что намекнул, он сказал открытым текстом, что это популярные франшизы, ребята.
1: Вот мне интересно, если
0: по его словам,
1: судом, почему
0: контрольная
1: не
0: закупка составила 100 килограммов мяса. Это минимальная партия, которую озвучил продавец. При обыске у него дома изъяли 750 килограммов мяса. Как утверждается, это абсолютно чистое собачье мясо, заготовленное для примеси с другим мясом.
1: Ага. То есть они не прям чистые, да, то есть собачатину там
0: сгоняют,
1: чтобы выдавать.
0: Зооактивист Тимерлан Туспаев озвучил, в Уральске тендер на отлов бездомных собак выиграла мясоперерабатывающая компания. В Акимате объяснили это тем, что согласно закону о госзакупках, они не могли отказать компании в тендере. Мясокомбинат – это единственное предприятие, которое захотело заниматься отловом собак.
1: Странно. Странные совпадения.
0: Я просто в шоке, ребята. Я просто в шоке. Участники интервью вспомнили случай, который произошел несколько лет назад в Алматинской области. Тогда волонтеры нашли место, где убивали собак. Там были и живые животные, как бродячие, так и домашние животные. Все вперемешку. Некоторые собаки были в ошейниках. Одна женщина узнала, среди них своего питомца узнала.
1: Очуметь.
0: Снегирев высказался. Так, еще... Об эвтаназии бездомных животных, по его словам, не раз заявляли, что жизнь человека важнее жизни собаки, а бездомные животные нередко нападают на женщин и детей. Вот, говорит, мне в кулуарах сказали, что этот человек ненавидит животных, как вот человек ненавидит животных. Ладно, это уже не важно,
1: да.
0: Но...
1: У меня вопрос.
0: Как? Вспоминаем историю в Threads.
1: Да.
0: Девушка купила самсу. В этой самсе она нашла чип.
1: От животного.
0: Чип. Которые, значит,
1: собакам, кошкам
0: вводят животному.
1: Да.
0: Собачий чип она нашла. Другая девушка где-то, да, там, кажется, в Трец она говорила, что она нашла в колбасе, ребята. В колбасе она нашла этот собачий чип.
1: Вот у меня вопрос, знаешь, смотри, вот даже...
0: Зачем я вообще эти новости озвучила, прочитала?
1: Зачем вообще я их читаю?
0: Я просто в шоке. Зачем я посмотрела этот подкаст?
1: Я теперь, вот знаешь, кроме как вот сам, если я не куплю, не увижу, что мясо – это мясо. Ну, то есть, например...
0: Но мы же иногда не задумываемся, нам какие-то пелемешки заказываем.
1: Да.
0: Но кто их поставщик? Мы же не знаем.
1: Мы не знаем, да. Может быть,
0: кто
1: они их хорошо делают.
0: Мясо?
1: Да, но опять же таки. У меня вопрос. Просто понимаешь, как вот для чего мясо перерабатывающей компании тендер для того, чтобы отлавливать собак?
0: Ну
1: вот просто.
0: Ну, я не знаю. Ну,
1: у них не хватает... Подожди, у меня такой вопрос. У них не хватает работы с мясоперерабатывающим. Они думают, а что еще, начнем, будем отлавливать собак. Ну, просто, для чего вопрос? Тут же как бы, если бы я вот был бы здравомыслящим человеком, я бы логично понял, для чего. А с каким тогда умыслом? Так что это немножечко странновато. Будем, что, теперь будем меньше есть пирожков с мясом каких-нибудь, там, самсу.
0: Вообще в ресторанах.
1: Да, потому что, понимаешь, могут...
0: Но мы же не знаем, кто их поставщик.
1: Вот именно, что там тебе принесли?
0: А может быть, сами рестораны и не знали?
1: Я сомневаюсь.
0: Антон, нет, такое возможно. Да? То есть тебе похвалили, там, например, вот...
1: А, какого-то поставщика,
0: там, ты открываешь, да, свой ресторан, да? Ты, там, ориентируешься на какой-то тоже очень классный ресторан, там, какую-то франшизу. Ты приходишь там, или они тебе дают какие-то советы через знакомых, что мы там берем вот такого-то, такого-то, ну, пускай будет там...
1: Господина Икс,
0: например. Да, господина Икс, да, не буду ничьи имена затрагивать. Вот, у этого господина Икс, у него хороший фарш, всегда качественные поставки, без опозданий, все. И ты берешь, заказываешь, но ты же не знаешь... Ты думаешь, что это, возможно, какой-то говяжий. А он тебе привозит и говорит, это говяжий фарш.
1: Ну, ведь должны быть какие-то документы, правильно?
0: А мы счастливые ходим по ресторанам, да, там говорят, значит, это халяль, это лишь бы не было свинины. Так наоборот, пусть лучше будет тогда свинина, чем собачатина, да, с этими с чипами.
1: А кто знает, вот, может быть, и не только собачатина, понимаешь?
0: А мы сидим счастливые, это все съедаем, да, там эти всякие там котлетки, бризоли, пельмешки, манты, да, вот все-все-все, да, вот, да, с, да, этим, да, с фаршем.
1: А вот представляешь, вот мы же говорим, да, почему там где-то в одном месте вот они хоть и такие тоненькие эти манты, но такие вкусные. А кто знает?
0: Может так быть, может, они поэтому и вкусные. Да.
1: Все, давай другую новость, не хочу больше.
0: Но я не исключаю того, что я вот ела все это время, возможно.
1: Я, да, где-нибудь, что мне попалось, я тоже не удивлен.
0: Но с другой стороны, если так задуматься, ну мы же не отравились, значит, как бы.
1: Не, ну я бы не хотел, чтобы, знаешь, например, чип, который был в собаке, потом попал в меня.
0: Угу. А может, он уже давно в тебе,
1: а, хотя кто знает, да.
0: С тем, как ты ешь, он жуешь, не глотаешь.
1: Я чипиренный пес.
0: Жуешь, не глотаешь, нет, глотаешь, не жуя.
1: А смотри, вот, чип этот же для того, чтобы отыскать свою собаку. Или...
0: Возможно, я не этот, знаешь, я не собачник.
1: Кто-то, прикинь, отыскивает такой, и во мне.
0: Так, ладно, ребят, идем дальше. Загадочная трагедия в горах.
1: Так.
0: Сына основателя Манго подозревают в убийстве отца миллиардера.
1: Чего?
0: Да, после гибели миллиардера и основателя бренда Манго, знаете, да?
1: А что это за бренд Манго?
0: Манго, ну везде вот есть бренд Манго, Манго. Там женская, мужская одежда.
1: А,
0: да, это... Как это ты не знаешь, Тосечка? Манго. Они так же популярны, как и там, Zara,
1: да?
0: H&M, да.
1: Чуть я отстал.
0: Так, значит, после гибели миллиардера и основателя Манго Исака Андика, или Андика, дело неожиданно получило новый поворот. Спустя 2 года следствие вновь заинтересовалось трагедией в горах. Под подозрением оказался собственный сын бизнесмена. Для справки, Исака Андик основал Манго в 1984 году и превратил бренд в одну из крупнейших модных компаний Испании. На момент смерти его состояние оценивалось примерно в 4,5 миллиарда евро.
1: Ух.
0: Они отправились, ну, то есть якобы они отправились в горы,
1: да,
0: и он сорвался со скалы. А тут, как бы, следствие увидело, я не знаю, увидело или по его показаниям, они как будто бы заподозрили
1: сына
0: основателя Манго, что он его столкнул. Да, у них есть какие-то доказательства.
1: Ну, будем... Ну, ты знаешь, я не удивлюсь, если честно. Знаешь, вот чаще всего у таких,
0: может быть,
1: вот богатых,
0: говорил,
1: людей потом
0: ты, да,
1: дети, знаешь, бывают разбалованы, и всякие, например, у них бывают...
0: Да ладно, не надо мне вот это.
1: Нет, ну, может быть, какие-нибудь он долги
0: только
1: залез, что-нибудь, или еще что-то.
0: У богатых, ты говоришь.
1: Нет,
0: а или как вон все друг другу глотки за какой-то сарай вон делят, вон умерла там мама. Эти братья, сестры,
1: а
0: да.
1: А тут миллиарды.
0: Да, друг друга, ну, да, просто разрывают на части за какой-то сарай, за какой-то халуп.
1: Я, видишь, он же по-любому получил бы сын наследство. А тут видишь, почему ему пришлось еще это сделать? Может быть, у него просто он не собирался, отец, там, за то, что он какой-нибудь разгильдяй, оставлять ему часть. Он узнал об этом.
0: Возможно,
1: или...
0: возможно,
1: да,
0: возможно,
1: кто знает.
0: Такое. Да,
1: это
0: да.
1: Я просто детективов насмотрелся.
0: А вот что делать с фаршем? Меня больше это тревожит. Ну что ты хрюкаешь?
1: Ну, я про фарш подумал.
0: Вот что делать с фаршем? Может, ну, быть, да, где-то в ресторане взять там на пробу этот кусочек,
1: а подожди, а как
0: и вот пойти в лабораторию, а как это, ну, определить, да, что там с собакой они это все закупают?
1: Вот теперь тоже...
0: Они
1: вот...
0: же, возможно, сами не знают, что они закупают.
1: Как страшно,
0: как
1: стало
0: это грустно.
1: Есть.
0: У меня
1: когда,
0: в голове...
1: Когда
0: вот,
1: страшно,
0: знаешь,
1: есть, это грустно.
0: Вообще страшно,
1: прикинь,
0: да.
1: Тебе есть, но страшно.
0: Так, ладно, в американском, да, городе Альбукерке... Альбукерке? О, это разве американский?
1: Ну да.
0: Я думала, Альбукерке — это Мексика. Да? Почему мне казалось, Альбукерке — это Америка?
1: Ну, тут тебе правильно казалось.
0: Мексика, Мексика. Подожди, Мексика.
1: Альбукерке. Это, видимо, рядом.
0: Где-то рядом, наверное, граничит с Мексикой, да? Так, ладно, в американском городе Альбукерке студент
1: там,
0: колледжа...
1: Хайзенберг.
0: Да, случайно нашел возле банкомата пакет, где лежало 135 тысяч долларов наличными, так. И решил не забирать деньги себе. Вместо этого парень сразу сообщил о находке в банк и в полицию. Позже выяснилось, что эту крупную сумму случайно оставил сотрудник подрядной организации такой-то, такой-то во время пополнения банкомата. За честный поступок студент получил награду в размере 500 долларов, а также несколько подарков от местных жителей. Его показали по новостям, вручили ему грамоту, красивый чек на 500 долларов. Да, кроме того, представители правоохранительных органов посоветовали ему задуматься о карьере в сфере общественной безопасности. История быстро разлетелась по соцсетям и вызвала бурное обсуждение.
1: Еще
0: многие
1: бы.
0: Пользователи посчитали, что вознаграждение оказалось слишком маленьким
1: вообще
0: по сравнению с суммой, которую студент вернул владельцам. Но я думаю, что студент не дурак, он понимал, что везде есть камеры,
1: да.
0: И его бы просто закрыли. Поэтому он решил вернуть эти деньги, да, вот, но, согласна я, знаешь, с чем? С тем, что действительно очень маленькая сумма вознаграждения.
1: Конечно.
0: Ему так торжественно это все вручали, его так поздравляли. 500 долларов, ну серьезно?
1: Тут даже сама торжественная поздравительная
0: даже...
1: часть, да, вот
0: да.
1: Это стоит дороже, чем эти 500
0: да,
1: долларов.
0: 500 долларов для нас с тобой, для нищебродов даже не деньги, вот честно, это же даже не такие
1: а
0: деньги.
1: А было 137 тысяч, очуметь.
0: Да, 135.
1: 135.
0: Как ты две накинул, как ты это делаешь?
1: Ну.
0: Вот ты всегда вот любое число, ты раз и накидываешь, раз и накидываешь. Особенно, когда это касается денег.
1: Подожди, так. Я буду рассказывать завтра своим друзьям эту новость. Я буду говорить, что 40.
0: Да. Пожилой житель Талгара чуть не стал жертвой мошенников. Сначала ему позвонил неизвестный, он представился сотрудником поликлиники и попросил подтвердить запись на вакцинацию, продиктовав СМС-код. Пенсионер не заподозрил обмана, так как недавно действительно записывался на прививку. Позже ему перезвонили и сообщили, что якобы от его имени пытаются оформить кредит. Звонивший представился сотрудником агентства по финансовому мониторингу и убедил мужчину, что для защиты счетов нужно назвать код. Как отметили в полиции, звонки были частью одной мошеннической схемы, направленной на получение доступа к личным и финансовым данным. То есть сначала тебя кто-то якобы обманывает, а потом тебе звонят якобы из правоохранительных органов и говорят, вот вам до этого звонили, не говорите им никакой код.
1: Ну, прокачивают, да, понятно.
0: Да, да, да, они вот так вот, знаешь, делают такой прогревчик, да, и ты начинаешь уже этому человеку доверять.
1: Да.
0: Преступление удалось предотвратить, полицейские вмешались и сопроводили мужчину в ЦОН, где ему заменили ЭЦП-ключ и усилили меры безопасности. Полиция предупреждает, что мошенники все чаще используют правдоподобные сценарии, создают ощущение срочности, представляя сотрудниками разных организаций. И, значит, сам этот мошенник, он был с лицом Джеки Чана. Он вышел по видео связи с пенсионером из Талгара.
1: Да ладно.
0: Да, он сделал себе такое лицо Джеки Чана.
1: А, вот. Наверное, ИИ, скорее
0: да,
1: всего.
0: Именно да, именно поэтому я эту новость и озвучила. Просто таких же мошеннических схем
1: очень
0: случается
1: много, да.
0: Очень много. Так, идем дальше.
1: Да.
0: Что мы будем? Так.
1: Я люблю с тобой обсуждать новости.
0: Церемония. А, так.
1: Давай.
0: В Южной Корее робота посвятили в буддийские монахи. Он пообещал не причинять никому вред и экономить энергию. Церемония прошла перед празднованием дня рождения Будды. Вот такой робот стоит.
1: Да-да-да.
0: Робот вместе с монахами складывал руки в молитве. Он кланялся, он произносил обет о служении Будде. Ему даже дали буддийское имя Габи и разработали отдельные заповеди для него.
1: Угу.
0: Среди них не вредить другим роботам и предметам, не лгать и экономно расходовать свою энергию. В ордене Чогиса, который играет центральную роль в сохранении и распространении буддийской культуры в Корее...
1: Угу.
0: Я правильно говорю? Чогиса, да?
1: Да.
0: Так, заявили, что церемония символизирует будущее мирного существования, сосуществования, точнее, людей
1: и роботов.
0: И технологий, да.
1: Вот видишь?
0: Да, все, как ты говорил.
1: Да.
0: А в далеком 2016 году, ребята, вы булили Антона, когда он говорил, скоро будут вот эти вот роботы.
1: Я
0: они
1: говорил,
0: будут жить вот такой же жизнью,
1: что самое интересное, ты видела, сейчас
0: помните,
1: начинают...
0: Помните, 200-летний человек, вот типа такого и
1: выпускать
0: будет.
1: Выпускать роботов уже даже с такими названиями, как мы привыкли видеть в «Терминаторе». Т-800,
0: да.
1: Т-1000. Ты знаешь, что самое интересное? Смотри, вот они хотели показать таким данным действием то, что в будущем роботы и люди смогут жить, сосуществовать мирно, да?
0: Да.
1: То есть, смотри, если уже есть такая идея сосуществовать мирно, значит, возможен и тот вариант, где не мирно.
0: О!
1: Ты не задумалась?
0: Нет.
1: Представляешь, они вот, ну, то есть...
0: Их значит, можно настроить как-то,
1: вот
0: и все,
1: я
0: да?
1: говорю, то есть этот робот — это показатель того, что мы можем сосуществовать мирно.
0: А если нет?
1: Вот оно. Я тебе о чем и говорю.
0: Вообще,
1: то есть,
0: я-то думаю, что происходит,
1: нет,
0: да?
1: Нет, я тебе сейчас, смотри, опять же такие, и знаешь, вот хорошо этот, например, робот, да, там, с искусственным интеллектом выбрал тот вариант, когда он хочет быть буддистом и быть мирным. А если возьмется и какой-нибудь такой робот попадется, который ИИ, которому в голову бредет, что он далеко не буддийский
0: не
1: монах и не мирный, да, какой-нибудь, там, я не знаю, мессия роботовский и должен уничтожать людей. Пожалуйста.
0: Жесть какая.
1: Да.
0: До мурашек.
1: Вот. А так. Мы все больше свою жизнь отдаем в руки роботов.
0: Вот, вот затронем эту тему. Закон KZ сообщает, что Казахстан неожиданно вошел в топ стран с самым спокойным отношением к искусственному интеллекту. В целом, по всем странам число людей, испытывающих тревогу по поводу искусственного интеллекта, оказалось меньше, чем тех, кто не видит в нем серьезной угрозы. Так, 36% опрошенных признались, что очень или скорее боятся возможной потери работы, тогда как 46% заявили, что не испытывают по этому поводу сильного беспокойства. В итоге общий мировой индекс страха перед ИИ оказался отрицательным, минус 10%. Еще 14% участников оказались неработающими, а 4% – затруднились с ответом. Авторы анализа считают, что Казахстан попал в число стран с относительно, спокойным отношением к искусственному интеллекту не случайно. Одним из факторов аналитики называют высокий уровень цифровизации страны, где больше всего боятся ИИ. И для чего вообще используют его казахстанцы, да. Я надеюсь, что мы озвучим уже в будущем часе.
1: Хозяйка, а вот знаешь, я вот сейчас только что меня мысль такая посетила. Вот смотри, мы доверяем сейчас все ИИ, да, там, например, там еще
0: вот
1: все
0: надо.
1: Больше и больше, да. И что это? Это искусственный интеллект, который будет размышлять, как сохранить, например, жизнь, да, как все это остальное.
0: Его же айтишники научили.
1: Смотри,
0: да?
1: Но он же учится, он же обучается.
0: Да,
1: да. Так вот, и вот... Да, смотри, и он потом, например, а вдруг один какой-нибудь там искусственный интеллект раз задумается и скажет: так, люди что-то плохо ладят с планетой Земля и уничтожают ресурсы. Для сохранения планеты Земли и всего остального живого на планете Земля нужно уничтожить людей. Ну вот прикинь, он так подумает.
0: Что-то ты громкими заявлениями
1: бросаешься. Нет, ну я просто, нет, я вот страшно, вот, ну как бы в кино, это фантастические фильмы, которые показывают, а вот раньше мы просто смотрели.
0: Фантазер.
1: Да, нет, помнишь, когда нам казалось, что вот там такой появлялся экран сенсорный, и так в воздухе они
0: да,
1: это делают.
0: Да, да,
1: мы
0: да,
1: думали,
0: да.
1: О, это фантастика.
0: Но ты-то спасешь планету,
1: подожди,
0: ты же инопланетянин.
1: Да какой там, летающий такси, ой, какой там, пожалуйста, все уже это, мы даже не успели оглянуться. Как это так? А кто знает? Поэтому...
0: Ох ты какой, ох ты какой.
1: Ну, я думаю, что все-таки...
0: Ну, время покажет, да. Тосечка. Может, тебе вообще 2 дня жить-то осталось? Что-то паришься.
1: Кто знает?
0: Давайте жить и не париться. Сколько
1: вообще
0: есть,
1: не...
0: столько и жить. Так, идем
1: тусим,
0: дальше.
1: Тусим.
0: Жители индонезийского острова Ява стали свидетелями захватывающего зрелища. Небо над пригородом Джонгола и Багора окрасилось в яркие переливающиеся цвета. Вот такой цвет.
1: Вау, это как
0: там
1: северное сияние.
0: Там была просто огромная радуга. Нет,
1: а
0: радужные
1: это, да,
0: цвета, да.
1: А что
0: радужные
1: за явление такое?
0: Радужные такие облака, огромная радуга, очень яркая. Значит, и все эти фото, видео разлетелись по соцсетям, вызвав волну обсуждений. От восхищения до теорий о сбоях в матрице.
1: А что?
0: Многие написали, что происходит сбой в матрице. Можете посмотреть на spart.news. А, да, вот, и там пишут, что это, возможно, просто сбой в матрице.
1: У меня вопрос, там не пишут, что сказали, например, метеорологи или ученые, какие-нибудь варианты, чтобы нам объяснить, почему это явление произошло. Ведь, например, есть же такое вот явление, как называется, фата-моргана.
0: Да.
1: То есть, когда в океане мы видим вообще огромный город.
0: Да.
1: И ученые объясняют, что это преломление там света, потом как-то
0: да,
1: это...
0: Да.
1: И мы... Но я даже не представляю, как это работает, например. И мне кажется, что все-таки это какие-то сбои в матрице, ну, например.
0: Тосечка, если мы живем в матрице, стоит ли вообще бояться там роботов и искусственного интеллекта?
1: Ты знаешь, но...
0: Когда ты живешь в матрице, все за нас уже давно решено.
1: Понятное дело, но ты же соображаешь.
0: И зачем мне эти знания?
1: Согласен.
0: Вот, меньше знаешь, больше крепче спишь.
1: Крепче
0: спишь. Тосечка, давай, остановись со своими вот этими фантазиями. Все будет хорошо, все будет классно.
1: Да, конечно.
0: Знаешь почему? Потому что рядом с тобой есть вот эта,
1: ты.
0: Вот эта грудь, которая вот грудь хозяйки, которой можно так приложиться, я тебя обниму, и все будет хорошо.
1: Я понял, какой я след в памяти оставлю. Я поставлю огромный, ну, я надеюсь, я когда-нибудь, может быть, все-таки тронусь головой, стану скульптором и оставлю после себя огромную статую груди твоей, Элечки.
0: Но она не такая-то и огромная.
1: За которой я спрятался.
0: Хотя да, точно. Вот. Было бы круто, мне нравится. Хорошая идея, хорошая.
1: Она будет символизировать, что женщины могут все.
0: Да, тема такая, ребята. Какой след вы бы хотели оставить после
1: себя?
0: После себя,
1: пишите.
0: 8-700-107-10-22. Всем доброе утро.
2: Весна. Утро. Васаби. Energy FM Жарнама. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Время ваших сообщений. Написал нам Виталий из Алматы.
1: Тему напомним?
0: Да, напомним.
1: Какой след вы хотите оставить после себя в истории? Ну, вообще, может быть, не в истории.
0: Вот, Виталий хочет оставить как можно больше движимого и недвижимого имущества своей дочери. А во всем другом я уже, говорит, преуспел. Молодец.
1: Так, а во всем другом это как? Это значит, уже он, например, как журналист вошел в историю, да, может быть, да?
0: Почему журналист?
1: Ну, я не знаю, нет, я просто, ну, какие-то варианты.
0: Все, замолчи.
1: Хорошо.
0: Hello, guys, верните игру Микс Компота. Мы никуда ее не удаляли. Просто у нас нет призов.
1: Да.
0: Все.
1: Для вас, поэтому мы не хотим вам воздух дарить.
0: Привет, кринжовые, пишет Шолпан.
1: Кринжовые.
0: Так, хочу написать книгу, название книги, что не надо делать в старости. Дорогая Шолпан, не надо в старости писать другим людям, что они кринжовые. Кринжовые вы в первую очередь, раз так пишете.
1: Это все. Обидно было.
0: Это я и аудио записала. Не, ну что это такое? Что значит кринжовые?
1: Может, вот она не знает, что такое кринж?
0: Она написала еще, она, ага, врач высшей категории. Так, ага, еще такие вещи пишет. Так, в общем. Да, Шолпан, мы не кринжовые. Так, сейчас возьму.
1: Ответит?
0: Так, заблокирую.
1: Вот так происходит со всеми, кто считает нас
0: А
1: кринжовыми.
0: Может, она не знает, что такое кринжовые?
1: Ну, вот я тоже думаю, а да. ты... Может быть, мне она хотела сказать вайбовые?
0: Вот она, врач высшей категории, онкология, что-то такое у нее написано. Так, мне бы хотелось оставить после себя след человека, который помогал другим становиться увереннее, не только своим детям, но и людям вокруг. Я бы хотела дать людям знания, веру в себя, возможно, через преподавание, через школу или языковой центр, или помогала бы с прохождением собеседований. Для меня вклад – это не только деньги или карьера, а когда ты действительно помог человеку, и чем больше людей будет, тем лучше. А пока я работаю на работе из-за ипотеки.
1: Здорово. Вот знаешь, мне понравилось очень сообщение, да, то есть, да, действительно, иногда просто хочется, знаешь, по мере своей возможности, да, своих сил, сделать кому-то доброе, вот, ну,
0: да.
1: почему бы
0: ты никому
1: нет?
0: не делаешь.
1: Ну, прям.
0: А кому ты сделал? Давай.
1: Кошкам, собакам я кормлю постоянно.
0: Так это твои кошки.
1: Нет, я и бездомных. Понимаешь, нет, это все пока что в моих возможностях, я хотел бы больше.
0: Бездомных, а где ты находишь? Их же отлавливают.
1: Ну, они как-то, нет, ну, есть же чипированные, которые, например, которых отловили, которые поставили чип, что они нормальные, могут бегать.
0: Нет, хорошо, а вот людям, кому ты принес пользу и добро? Вот кому? Давай, конкретный пример.
1: Ну, людям я вообще, ну, как бы тоже, ну, стараюсь помогать.
0: Как?
1: Ну, бабушкам, например.
0: Кому? Вот давай эту бабушку, в чем ты ей помог?
1: Ну, например, она там подходит, вот у нас...
0: Не придумывай, ты уже накидываешь, я вижу по глазам, врешь.
1: Я не придумываю, подходит возле у нас очень известного магазина, она подходит и говорит, не могли бы вы мне там купить хлебушка, муки или
0: ты
1: еще
0: покупаешь.
1: Что-то. Да, мы с супругой сразу идем, покупаем ей.
0: Ну, почему есть... мы с супругой?
1: Ну,
0: а
1: потому что
0: конкретно?
1: Деньги все я отдаю супруге. Откуда у меня
0: я
1: деньги?
0: Я хотела бы, чтобы ты, Антон,
1: а
0: чтобы
1: своих...
0: я гордилась своим довеском, чтобы ты, конкретно ты, Антон, без жены, сам кому-нибудь помог. Ты никому ни разу не помог.
1: Я помогаю.
0: Даже меня здесь платно подменяешь.
1: Я тебе еще раз скажу. Вот знаешь, я тогда видел, возле меня есть... Это общежитие, где учатся студенты. И там есть один парень. Он, к сожалению, на инвалидном кресле, да? Но
0: да.
1: Я, вот там у него колесико сломалось. Я увидел просто, у меня никто не просил. Я его довез, помог ему просто. Ну, пусть это мелочь, но мне кажется, вот с таких мелочей
0: давай
1: строится
0: сегодня
1: помощь.
0: Ты начнешь делать в день по одному доброму делу.
1: Хорошо, я как бы
0: точно?
1: Делаю, да.
0: Спасибо.
1: Думаю.
0: Привет, Васаби. Я бы хотел, чтобы меня просто вспоминали по-доброму, стараясь жить без зла в душе и в отношениях с близкими. И вообще я человек такой неплохой. Вот. Привет всем. Хорошим следом я вижу в обеспечении двух своих детей квартирами, чтобы они не тратили 10-15 лет самого интересного периода, работая на ипотеку, а могли путешествовать, менять профессии, не оглядываясь на необходимость обеспечить базовую стабильность. У меня так и было. Не хочу, чтобы этот опыт повторили мои дети. По скриптам, квартиры уже куплены.
1: Красавчик.
0: Какой молодец.
1: Молодец.
0: Почему наши родители так не делают?
1: Вот не знаю.
0: Я не знаю. Нам только стукнуло 18. Все, иди работай, я тебя растила, я тебя поила, я тебя обеспечил, давай, отдавай.
1: Не,
0: а
1: вот,
0: мне
1: ты
0: жить
1: знаешь,
0: негде.
1: Я задумалась, у меня вот были же и бабушки, и дедушки, и бабушки,
0: и дедушки.
1: У
0: тебя вообще были
1: нет,
0: богатые
1: просто, нет,
0: бабушка и мама.
1: Подожди, вот у каждого же человека есть по, ну, получается, по две бабушки.
0: У вас было несколько квартир в центре Алматы.
1: Ты что несешь-то? У меня одна была квартира, у всегда не было. Ты что придумываешь,
0: хозяйка?
1: Работала
0: на классной должности.
1: Надо,
0: ну,
1: не
0: а,
1: надо
0: да, ты же говорил две квартиры.
1: Да каких две? Одна квартира у меня была, потом просто ее разменяли и стало две.
0: Во, ну вот, ну было же две.
1: Ну извини меня, когда... Ну,
0: получается, я же
1: подожди,
0: не вру.
1: Одна двухкомнатная разменяли на одну и одну комнату. Что-то не особо хороший, как бы...
0: А,
1: прям,
0: да?
1: Ну да.
0: А я думала, ты такой обеспеченный мальчик.
1: Если бы я был...
0: Я думала, ты почти
1: поверь
0: что,
1: мне, если бы я
0: Тимати.
1: Был бы обеспеченным мальчиком, я бы не работал. Я люблю не работать.
0: Все любят не работать. Доброе утро всем. Было бы круто оставить после себя какой-нибудь крупнейший бизнес, работающий из поколения в поколение. Какая-нибудь крупнейшая компания или холдинг, как, например, марка машины Ford от Генри Форда, Apple и так далее.
1: Ну, это вообще уже, конечно, крутяк. То есть тут ты оставляешь, понимаешь, след сразу же. И, во-первых, ты обеспечил своих детей, да, вот как до этого наши слушатели писали, да, такой след. А, во-вторых, ты оставил о себе воспоминания вообще для всех,
0: да.
1: Для всех людей во всем мире. Это бренд еще известный на весь мир. Это круто.
0: Так, доброе утро, васабушки. Лет 15 назад занималась волонтерством. Обманным путем проникли в собачий отлов. В ходе всей операции проникли в холодильные камеры. Они были забиты собачатиной. Нас вычислили, вызвали охрану и выгнали. Мы вызвали полицию, та очень долго ехала. За полтора часа холодильные контейнеры пропали. Потом нам пригрозили расправой. Извините, что не по теме, написала нам Яна.
1: Я верю в это.
0: Ой, я не знаю. Бездоказательная точка. Ты можешь верить любым слухам, мы можем.
1: Не, ну она же сказала волонтер, понимаешь? Зачем
0: да,
1: человеку
0: да,
1: так...
0: Да. Так, Антон лучший написал Мадьяр.
1: Спасибо, Мадьяр, ты тоже.
0: Привет, родимые. Я наконец-то ушел с работы. Касенов Данияр пишет. Отдохну пару месяцев, потом начну писать методички и одновременно книги для студентов как обучающий материал. Как классно вас слушать, люблю вас.
1: Данияр,
0: как это так,
1: огромный
0: Данияр?
1: Тебе привет, как так-то?
0: Как ну, ты ушел с работы, а как это? Как
1: видимо, так-то? Наверное, знаешь, выгорание произошло. Просто я заметил, ну,
0: он
1: вот, когда
0: онколог.
1: Мы с ним встречались. Да,
0: психологически
1: он...
0: это тяжело, да. Очень тяжело.
1: А знаешь, вот ну, с другой стороны, вот сейчас он говорит, будет производить методички, какие-то еще пособия, да, это же еще больше будет помогать,
0: да,
1: мне кажется,
0: да,
1: людям.
0: Да, возможно,
1: ты,
0: и
1: ты
0: такое.
1: Огромный молодец, я очень горжусь, что ты наш друг и что я тебя знаю. Спасибо, Даниэль.
0: Так, привет всем, вы лучшие из лучших. Для Антохи шутка, заплатил за ипотеку, зато есть место, где голодать. Тебя поддерживают.
1: Ну да.
0: Так, вот еще доброе утро. Я бы хотела после себя оставить просто хорошие воспоминания. Но если даже меня никто не будет помнить, мне будет, в принципе, на том свете абсолютно все равно.
1: Ну, кто знает, все равно или не все равно. Вот знаешь, опять же...
0: А мы не знаем.
1: Да. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Науке этого неизвестно, да? То есть,
0: да.
1: Но опять-таки, кто знает, все-таки жизнь после смерти, мне кажется, что-то за гранью там есть. Просто нам, опять же таки, это знаешь, как вот ученые говорят сейчас, это не доказано, но теории есть. Понимаешь?
0: Угу,
1: а вдруг в ближайшем будущем все это тоже, ну, как бы докажут, как вот обнаружат, как НЛО, вот, например, как ФБР, да? То есть ЦРУ.
0: Да.
1: Понимаешь? То есть это же уже тот
0: а
1: самый...
0: А если есть НЛО, а где они проживают-то, эти НЛО? На той стороне Луны?
1: Может быть, на своих каких-то объектах, планетах, а может быть...
0: Тимур
1: а...
0: Белый пишет, приветствую Эля и Тоха, я оставлю книги.
1: Да, Тимур Белый, это, кстати, тоже наш с тобой хороший слушатель, товарищ его, который пишет
0: писатель.
1: Книги. Да, здорово пишет, угу. Я с упоением его читаю просто.
0: Да?
1: Да. Я прочитал все
0: его книги. Все его книги?
1: Да. Ну, по мере возможности, как он пишет, он мне скидывает,
0: как
1: я читаю.
0: Как называются его книги? Давай порекламируем.
1: Про толстяков, потом там еда.
0: Прям так и называется?
1: Нет,
0: про
1: я
0: толстяков.
1: Сразу все не могу вспомнить. Гэбриэл, вот Гэбриэл, про Гэбриэла история, мне очень нравится.
0: Так, Гэбриэл книжка.
1: А-ля, знаешь, как «Сумерки», всем советую.
0: Так, Гэбриэл,
1: там
0: а про толстяков,
1: много.
0: Что он там написал-то про толстяков?
1: Я... точно не могу вспомнить, там, про еду, в общем.
0: Про
1: но,
0: еду?
1: Да.
0: Что вредно, что не вредно?
1: Да, вредная еда, там, полезно будет.
0: Все, хорошо. Ребят, всем доброе утро. Пишите нам по теме. Тема такая.
1: Какой след вы хотите оставить после себя? Пишите. 8-700-107-10-22.
2: Хочешь сказать, еще вы... один способ почувствовать весну?

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». Бутазарова
1: и Павлова. Овны, ближайшие недели пройдут в быстром ритме, больше поездок, встреч и общения, хорошее время для обучения и коротких путешествий.
2: Тельцы. Главной темой станут деньги и личные ресурсы. Присмотритесь к новым способам заработка и внимательно отнеситесь к расходам.
1: Близнецы, начинается ваш сезон, который принесет больше энергии и удачных возможностей. Новые знакомства и интересные предложения не заставят себя ждать.
2: Раки, сейчас удачное время для обновления гардероба и заботы о себе. Поддержка обстоятельств поможет легче решать важные вопросы.
1: Львы, Луна будет в вашем знаке, она добавит уверенности и энергии. В ближайшие недели станет больше общения и новых знакомств.
2: Девы. Ваши старания заметят влиятельные люди или руководство. Хороший период, чтобы укрепить репутацию и показать свои сильные стороны.
1: Весы, появится желание сменить обстановку и попробовать что-то новое. Удачное время для учебы, поездок и новых увлечений.
2: Скорпион, и Марс может сделать вас более раздражительным в отношениях. Старайтесь чаще переключаться и не копить напряжение.
1: Стрельцы, организм потребует больше отдыха, даже если дел станет больше. В личной жизни возможны приятные и теплые моменты.
2: Козероги, начинается продуктивный период, когда можно добиться заметных результатов. Главное — поставить перед собой четкую цель.
1: Водолеи, следующие недели принесут больше радости, творчества и романтики. Не откладывайте то, что действительно приносит вам удовольствие.
2: Рыбы. Главной темой станут дом и семья. При этом ваши слова и идеи будут особенно убедительными для окружающих.
1: Ребята, пишите нам по теме. Сегодня мы философствуем. Да. Какой след хотели бы вы оставить после себя?
2: Пишите нам, поделитесь. 8 700 107 102,2.

0: Итак, итак.
1: Да.
0: Новость такая. Суд лишил Андрея Разина прав на песни «Ласкового мая». Краснодарский краевой суд в Сочи встал на сторону семьи Юрия Шатунова. Его семья судилась с Андреем Разиным за права на песни. Права на хиты «Седая ночь», «Белые розы» и другие песни группы официально закреплены за родственниками артиста. Теперь все музыкальные права за его детьми и за его супругой. Адвокат Олег Ситников сообщил, что суд учел противоречия... Да прекрати ты кашлять, отвлекаешь меня.
1: Ой, прости, пожалуйста. Я уже так уже чуть ли не вылез из комнаты.
0: Что такое?
1: Чтобы в сторону кашлять. Ну, простуда, весеннее обострение.
0: Так, что я говорила?
1: Ты говорила, что да.
0: Да. Сообщил, что суд учел противоречия в позиции Разина. В 2005 году он заявлял, что автор песен Сергей Кузнецов, а уже в 2007 начал утверждать, что написал их сам. Так, Оксана Самойлова спровоцировала
1: Я хотел добавить, просто у меня вопрос, смотри, вот недавно же, помнишь, завирусился трек, где «Седая ночь» типа спел Кэнни Уэст, это сделал ИИ, и там вот все начали скачивать, в общем, прослушивать эту песню на английском,
0: да.
1: «Седая ночь», и все вот, все деньги за это получил Разин, получается, по правам, а вот теперь, когда признали за семьей Шатунова все эти права, он как-то их передаст, эти деньги? Потому что там очень большие, там миллионы, помнишь, мы обсуждали с тобой.
0: Но вот мы этого не знаем, то есть как я могу тебе ответить на этот вопрос? Так, британская радиостанция ошибочно объявила о смерти короля Чарльза III.
1: Ого!
0: Да, они ошиблись и были вынуждены принести извинения. В редакции заявили, что произошла компьютерная ошибка.
1: Да я думаю, там...
0: Радиостанция «Радио Кэролайн».
1: Так.
0: «Каролине».
1: «Каролайн», да.
0: Да, вещающая на юге Англии, в центральной части страны, прервала свою обычную трансляцию и объявила о смерти короля. Затем включила гимн «Боже, храни короля». Один из слушателей сообщил, что после этого вещание на радиостанции прервалось на целых 15 минут.
1: Я скажу так, мне как ее вообще не закрыли, эту радио.
0: Да, слушатели радиостанции поделились своими эмоциями после услышанного по радио. Это был шок, но рассказав жене и соседям, я понял, что это была ошибка. Как они могли так ошибиться, и многие начали возмущаться. Слушай, ну это, конечно,
1: это прям
0: да.
1: очень жесткая ошибка,
0: это было
1: понимаешь?
0: Очень жестко.
1: Тем более это СМИ.
0: Поэтому
1: ошибиться.
0: Мы с Антоном каждое утро перепроверяем новостные паблики. Вот вчера нас вы заболели за Валю Карнавал, но мы не нашли доказательств.
1: Что самое интересное, Валя Карнавал теперь будет судиться с тем человеком, который ее оклеветал, как она говорит.
0: Да, но вот. Как она будет с ним судиться? Он живет в странах Европы.
1: Ну.
0: Это просто сплетник, который вот, например, да, ребят, мы набираем себе много подписчиков с Антоном.
1: Да.
0: Да? И начинаем сплетничать. И мы прикрываемся под тем, что это всего лишь сплетни.
1: Так
0: то
1: можно...
0: есть это не правда.
1: Конечно.
0: И мы говорим, что там нам написал слушатель, да, такую-то информацию, и выдаем ее, как вот, знаете, как что-то такое честное, знаешь, вот прям доказуемое.
1: Ну, как слух.
0: Да, но прикрываемся тем, что мы всего лишь сплетничаем. Я хотела узнать, где пруфы на Валю Карнавал? Где эти все
1: так
0: доказательства?
1: Их нету.
0: Нету, мы не нашли ни одного видео,
1: помнишь,
0: где она бы кого-либо оскорбляла.
1: Да, мы с тобой...
0: Почему мы не то чтобы заступаемся за Валю Карнавал,
1: да.
0: но просто мы привыкли к тому, что мы озвучиваем только проверенную информацию. Проверенную, ребята. Или уже от лица наших слушателей мы что-то там озвучиваем, что-то бывает не озвучиваем.
1: Ты знаешь, вот мы же вчера просто посмотрели видео, да, и всплыло только видео, где Валя Карнавал говорит, я буду с этим человеком разбираться. Человек, который виноват, он никогда так не будет говорить, правильно же?
0: Ну да,
1: вот,
0: просто
1: поэтому...
0: нету ничего,
1: да.
0: вообще нету. Мы не нашли видео, где бы она оскорбляла казахов.
1: Да, мы нашли видео, где только она сидит
0: пожалуйста.
1: Где она в жюри говорит, как восхищается командой КВН
0: да,
1: казахами.
0: Да, пожалуйста, скиньте нам, возможно, мы сейчас вот просто
1: да.
0: не видели, но мы говорим, как есть.
1: Мы искали, мы не нашли, да.
0: Мы не нашли. Так, Оксана Самойлова спровоцировала скандал в шоу «Контакты» с Антоном Шестуном. Экс-жена Джигана не смогла вспомнить столицу Башкортостана, да и название республики несколько раз произнесла неверно. «Башкоркостан», она сказала. Местные политики отправили жалобу в Роскомнадзор и Екатерине Мизулиной, а Оксане еще выслали посылку с учебником по географии, глицином для развития памяти и башкирским медом. Вот я считаю, что этим людям просто делать нечего.
1: Я тоже.
0: Ну, она оговорилась она где-то. Ну, что-то
1: может
0: неправильно.
1: Может быть, человек, да, не очень.
0: Ну, дорог. Хорошо, но может быть, она не образованный
1: да.
0: человек, да? Ну, я не вижу в этом вообще никакой проблемы. Столько проблем, вот, заниматься еще и там... собрались, там депутаты написали жалобу. Вот реально заняться нечем.
1: Соглашусь.
0: Ну, где-то там неправильно произнес, что она же никого не оскорбила.
1: Она же это не специально сказала.
0: Она просто неправильно озвучила название. Ну, что в этом такого? Заговорилась. У нас тоже такое с Антоном
1: бывает.
0: Так.
1: Обожаю песни
0: твои. Ну все, что-то как-то мне не хочется остальные новости обсуждать. Тут еще мне прислали по поводу этого собачьего фарша, ресторанов и прочего.
1: Ребят, мы уже озвучили эту новость.
0: Да, мы уже озвучили.
1: Да, но сегодня мы еще задаемся вопросом, какой след вы оставите после себя? Или хотели бы оставить? Давайте пофантазируем.
0: Обязательно напишите.
1: Может быть, сейчас кто-нибудь напишет, что он уже какой-то, у него есть действительно след, который уже войдет в историю, например.
0: Вот ты какой может хотел быть, бы след оставить?
1: Я вот еще раз говорю, вот знаешь, наши слушатели писали, во-первых, конечно же, чтобы обо мне хорошо вспоминали, да? Ну, опять же таки, скорее всего, не все будут хорошо вспоминать.
0: Чтобы вспомнили тебя добрым словом.
1: Ну, мне не хотелось бы уйти из этой жизни какой-нибудь гнидой.
0: Странно вообще. Как так-то? Если ты такой по жизни.
1: Вот я хочу как-то перетрансформироваться в бабочку.
0: Тогда тебе надо заново переродиться как-то. Родиться заново тогда надо.
1: Ну почему?
0: Это же невозможно, Тосечка. Это невозможно. Ты стольким людям принес боли.
1: Да прям, ну ты что несешь сейчас, ага?
0: Разочарований.
1: Я думаю, неплохой шанс у нас с тобой как раз-таки благодаря нашему шоу войти в какую-нибудь историю.
0: Поэтому сейчас тебе надо заняться благотворительностью.
1: Что мне? Майку отдать?
0: Ну, открыть какой-нибудь фонд по защите котят.
1: А, и туда пусть инвесторы, да, скидывают деньги? Да?
0: Какие? Пока деньги тебе не нужны. Какой-нибудь открой телеграм-канал или что там, страничку в инстаграм.
1: Нет, я поддерживаю приюты, на самом деле.
0: Или советы, как обращаться с котенком.
1: Так я не особо могу это дать тоже советы, понимаешь?
0: Почему?
1: Я опять-таки по наитию.
0: Сейчас тебе говорю, ты бесполезен.
1: Окей.
0: Ты сказал, что ты до этого сказал, что ты помогаешь котятам, ты хорошо разбираешься в этом.
1: Я не говорю,
0: я сейчас тебе предлагаю, если ты хочешь оставить след после себя какой-нибудь классный, то ты можешь заниматься вот тем, что тебе легко дается.
1: Ну, то, что...
0: Воспитывать котят. И вот как воспитать котенка, как приучить его к лотку, открой YouTube-канал.
1: Это Куклачев знает, к нему надо обращаться.
0: Нет, он их дрессирует, это
1: совсем другое. Понятное
0: дело.
1: Ну, а ты думаешь, приучить лотку это не дрессировка та же самая?
0: А что ты тогда можешь?
1: Я могу рассказывать, какие они классные.
0: Вот, ну смотри, но я знаю, что ты хорошо можешь.
1: Что?
0: Ходить налево и грамотно скрываться. Вот это ты делаешь.
1: Вот эти курсы преподавать.
0: Искусно просто, да. Но опять же, тогда ты не оставишь какого-то следа. Ты только тогда только чисто мужчинам поможешь.
1: Тут наследил прям конкретно.
0: Да, но это такой негативный какой-то подтекст. Да, негативный.
1: Как знаешь, вот эти в свое время пикаперы, которые были.
0: Да, да, да. Видишь, это не твое. Я же говорю, чтобы люди любили тебя, это обязательно какие-то животные. Защита прав домашних котят, например.
1: От других взрослых котов.
0: Да, и назови как-нибудь свою компанию так. Антона Кот. Антокот. Кот Антон.
1: Кот Антон.
0: Кот Антон. Вот, назови компанию. Кот Антон.
1: Не могу, Элечка. Ты прям просто кладезь гениальных идей.
0: Вот, все, вот назвал.
1: А ты хорошо как войдешь в историю? Давай, какой след ты хочешь оставить?
0: Хозяйкой Кот Антона.
1: Да, нормально.
0: Я оставлю след после себя такой, что я единственная женщина, у которой вот был довесок по доброй своей вот воле. Я не держала его в рабстве, но он был рад и счастлив быть моим рабом.
1: Может быть, подожди, я и войду в историю как единственный мужчина, который сам добровольно отдался в рабство.
0: Хюрем Сюмбюль, вот мы с тобой то же самое.
1: Может, я буду как раз таки единственным мужчиной, который отдался в
0: рабство.
1: Так
0: он был рабом, а ты-то вот как бы по своей собственной воле.
1: Да.
0: Это его там этого Сюмбюля, значит, выкрали, отрезали ему там все, сделали евнухом, вот. А я вот, пожалуйста.
1: А я по доброй воле.
0: Мне тебе даже не надо было там нигде ничего отрезать.
1: Не надо быть рабом, да, конечно.
0: По доброй воле. Вот, пожалуйста, уже след у меня есть.
1: Как это произошло-то?
0: И причем Муратик тоже теперь мой довесок, вот звукорежиссер.
1: Так он и мой довесок.
0: Еще и Ержан, и Мурат, и ты. У меня три довеска. Я единственная женщина
1: ты
0: в Казахстане.
1: Ты расширяешься.
0: У которой три довеска.
1: Ты расширяешься.
0: И они все по своей, вот прям вот точка, по своему согласию.
1: Ну да, что есть,
0: по своей доброй воле. Вот и все.
1: По своей доброй воле.
0: Так что, Кот Антон, давай.
2: Я бы,
0: Открываю компанию свою.
2: Я думаю, интересно, вот кто-нибудь, если из наших слушателей хорошо умеет уже с помощью ИИ рисовать мультики. У меня к вам идея. Давайте вместе с вами сделаем мультик про кота Антона. Кот Антон.
0: Нет, Тосечка.
2: Тоже вот будет видишь, классный мультик, я помогу.
0: Нет, мультик-то ладно. Я имею в виду про твои вот какие-то советы, принести добро людям. Вот, если вы завели котенка, и вот даешь им советы, адаптация к дому котенка, да, вот сегодня привели его, да, как приучить его к лотку, как его адаптировать, ведь все это ты умеешь. Вот.
2: Это есть просто, хозяйка, на самом деле, то, что я, если я открою, здесь, ну, если ты вот говоришь, я в этом почему не вижу такого прям, потому что я не считаю, что это я оставлю какой-то след, и что-то это будет, потому что есть уже очень много методик до меня и людей, которые гораздо круче в этом понимают.
0: Они круче, но они не популярнее тебя, у тебя есть популярность.
2: Ты думаешь, что я популярнее Куклачева?
0: Да при чем? Да что ты за этим Куклачевым?
2: А мне, он вошел в историю
0: да
2: мою.
0: Да хватит уже все забудь ты.
2: Ладно,
0: это,
2: хорошо,
0: мы сейчас про тебя говорим. При чем тут это?
2: Все, я
0: у него приму, совершенно другая деятельность.
2: Я приму на заметку.
0: Вот. И все будут поддерживать или постить твою, значит, эту твою страничку.
2: И сразу я и тебя в эту историю затяну.
0: Да, и вот так вот. И у тебя должен быть такой образ вот какого-то кота Леопольда. Как бантик, как одеваться и все время всех вот мирить. Давайте жить
2: дружно. Рубашку и красный бант.
0: Да, вот так.
2: И велосипед.
0: И с котятками
2: потом
0: везде, с котятками.
2: Качу, педали
0: крутю. Вот как
2: кручу.
0: Майкл Джексон с детьми, только ты с котятами.
2: Хотя, вот. По крайней мере, это да. Не осуждается.
0: Да.
2: Обществом, вот. Ну, я сплю с котами.
0: Вот.
2: Это, знаешь, я что хотел еще спросить у тебя, хозяйка? Смотри, я даже вот недавно, когда взял себе нового котенка рыжего, да, мы его подобрали, у меня задали вопрос, а что сказала хозяйка?
0: Что?
2: Ну, на это. Я говорю, ей все равно. А теперь тебе будет не все равно, ты же будешь хозяйкой кот Антона.
0: Да.
2: Вот. А кем вы хотите...
0: Вот тут нам предлагают Элькотон.
2: Элькотон, о, это что-то как будто из хлопка.
0: Вот, пожалуйста, все.
2: Друзья, кем вы хотите стать, чтобы оставить след? Или вообще, какой след вы хотите оставить?
0: И ты можешь также быть адвокатом у котят. Да, да. И вот где-то там хозяева будут к тебе обращаться. Например, да, вот взяли они в семью котенка. Ты же в кошках хорошо разбираешься. Вот, взяли, а там муж поколачивает кота. А там жена против этого, она обращается к тебе.
2: Ты думаешь?
0: И ты приходишь с кошачьей полиции и, значит, вот, изымаешь из этой проблемной
2: вообще
0: семьи
2: классно,
0: кота.
2: Вообще классно, кошачья полиция, да.
0: Да.
2: Можно досмотреть вашу...
0: Вот
2: вашу
0: это
2: будку.
0: Единственное, что ты можешь оставить после себя.
2: Ты знаешь...
0: Больше от тебя толку нет.
2: Я вот сейчас, ты вот говоришь, да, там я разбираюсь. Ты видела изобретение, которое уже придумали, опять же таки, люди? Это ИИ, какой-то такой сенсор, да? Он
0: да.
2: Вешается на шею твоему питомцу, и когда он тебя мяучит, он человеческим голосом озвучивает тебе то,
0: да,
2: что
0: переводит.
2: Хочет сказать. Да, переводчик такой.
0: Да.
2: И теперь мы можем уже понять, что у кота болит. Я боюсь просто слушать своего кота, что он скажет мне. Понимаешь? А вдруг он расстроен чем-то?
0: Так.
2: И он выскажет тебе все, что, о чем ты думаешь. Так-то мы слышим мяу-мяу-мяу-мяу-мяу, а тут сейчас будет
0: твою речь,
2: Антон, да ты плохой, да-да-да, понимаешь? Зачем?
0: Я все поняла.
2: Что ты поняла?
0: Толку от тебя ноль.
2: Zero.
0: Все. Вот как был моим довеском, так и помрешь моим довеском.
2: Ура!
3: Весна, васаби и жить стало теплее.
4: Energy FM Жарнама. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
5: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Хочешь еще один способ почувствовать весну? Слушай Васаби с Азаровой и Павловым.
1: Переходим к вашим сообщениям.
2: Да.
1: Так, стараюсь всегда помогать всем. Более 10 лет, стаж преподавания. Делюсь знаниями и опытом. Также наукой занимаюсь. Хочу, чтобы за мной остался след в виде публикаций и книг.
2: Да.
1: Написали нам. Так, какая тема? Быстренько.
2: Тема у нас сегодня такая. Какой след вы хотите оставить после себя?
1: Доброе утро, васабушки. Я бы хотела оставить след в виде кого-нибудь, какого-нибудь открытия или награды. Но это программа «Максимум». Ну а пока мой след – это мои детки. По скриптум, город Альбукерке находится в штате Нью-Мексико. Из-за этого, возможно, путаница. Точно! Вот. Я вот слышал, что Альбукерке – это Мексика. А видишь, в штате Нью-Мексико. Не Мексика. Но Нью-Мексико – это новая Мексика, получается.
2: Нью-Мексико, но это штат в Америке.
1: Так, доброе утро. Хотела бы оставить своих счастливых и устроенных в жизни детей и теплые воспоминания обо мне. Пожелайте дочери. Сегодня удаляли занозу 5 сантиметров.
2: Ого.
1: Чтобы все быстро заживало, пожалуйста. Обалдеть. Бедный ребенок. Желаем вашей доченьке, чтобы она быстрее пошла на поправку, чтобы у нее ничего не болело. Вообще.
2: Скорейшего выздоровления.
1: Да. Привет, васаби. Так, про карнавал хотят сказать.
2: Давай.
1: Все равно казахстанскому бренду приглашать сниматься в рекламе сомнительную недоблогершу. Почему она сомнительная?
2: Почему? Да, она популярная же.
1: Она же
2: в жюри даже сидит.
1: И недопевицу из страны. Так, порицает, так, это кринж. Я не знаю, ребята, вот касательно вообще Вали Карнавал, но она же популярная.
2: Да.
1: Просто сам основатель бренда, она хотела, чтобы все девочки, да, увидели эту рекламу, и тем более Валя Карнавал, она бы у себя, возможно, репостила.
2: Конечно.
1: Бы это, да? Возможно, и такое.
2: Нет,
1: не знаю,
2: тут же она,
1: ребят,
2: объяснила, что это просто была коллаборация для выхода на уровень постсоветского пространства, да, то есть
1: да,
2: на страны СНГ, поэтому, как бы...
1: Так,
2: я
1: доброе
2: вот
1: утро.
2: Если бы я вот задумался, например, если бы, мне кажется, бренд выходил, например, на зарубежный какой-то рынок, он же бы взял какую-то зарубежную блогера или модель,
1: да,
2: какую-нибудь.
1: Да,
2: так,
1: да,
2: же.
1: Да. Так, доброе утро. И все же, что значит кринжовый? Я думал тоже, что это значит безмашенный, без тормозов. А кринжовый — это позорный, ребята.
2: Да.
1: Позорный. Так, а почему нельзя было пригласить, вот еще, опять же, комментирует,
2: да,
1: оказывается,
2: да, да,
1: нашу местную девушку-красавицу, у нас их много, зачем звали Валю Карнавал? Ребят, что с вами не так? Ну так решил основатель бренда, откуда же мы знаем? Это же не наше решение, правильно?
2: А вот знаешь, я
1: это
2: просто хочу...
1: Это же не мы решаем.
2: Я просто хочу сказать, вот знаешь, например, есть в рекламе такие ходы, да, например, детей некоторых снимают в рекламе для рекламы не, например, вот они берут, например, в Испании своих детей, да, но снимают, но эта реклама крутится только за рубежом. То есть бывает так, ну, то
1: да,
2: есть,
1: да,
2: да,
1: да, кстати,
2: понимаете,
1: бывает,
2: чтобы,
1: да,
2: например, там детей...
1: Или помнишь, как в сериале «Друзья» Джоуи снялся в рекламе японской помады,
2: да,
1: для,
2: да,
1: губ?
2: Да.
1: Вот, и ее крутили исключительно в Японии.
2: Вот, я, то есть, понимаете, тут есть такие моменты, это многоходовка для того, чтобы твой бренд, для того, чтобы твой бизнес пошел в гору, да,
1: еще
2: в других странах.
1: Еще почему берут такого популярного блогера? Она, какая бы она ни была, она же популярна,
2: да,
1: у нее много подписчиков.
2: Конечно.
1: И они хотели охватить так, как можно больше аудитории.
2: И она же вот на нее подписано более молодое поколение, правильно,
1: да,
2: же?
1: Да,
2: и
1: девчонки.
2: Они как раз-таки вот хотели завоевать эту нишу, да.
1: Да, да.
2: Вот я как бы вот с бизнес-точки, я не, ну, тут опять же таки, ну, если она так выбрала, мне кажется, это ее право.
1: Угу, угу. Так, уйти красиво без долгов, чтобы не повесили на родственников.
2: Mm-hmm.
1: Нам написали. А я хочу спасти мир, как Брюс Уиллис. Бедный Брюс Уиллис, он даже сам,
2: да,
1: уже не помнит, как он
2: кто
1: спасал
2: бы его спас
1: мир. Так,
2: а вот знаешь, хотелось бы, чтобы...
1: Тебе написали. Кот Антон, пушистый хвост, любит сыр, любит тост, то играет, то шарит. Ну, GPT написал.
2: Ага.
1: То на кухне сладко спит, а хозяйка у Антона, красавица Эльвира, дома, с ней веселье и уют. Смех и радость там живут. Есть у них свое чудо-шоу, очень яркое, большое, называется «Васаби». Смотришь раз и хочешь к ним. Там Антон, артист известный, самый милый и чудесный. Эльвира рядом, как звезда. Не скучно с ними никогда. Что-то ваш GPT попутал.
2: Да-да-да, наоборот.
1: Что значит Эльвира рядом?
2: Как звезда? Она и звезда, и так?
1: Эльвира сначала идет, а потом Антон рядом, как пес у ее ног. Вот так надо было, понимаете?
2: Ладно, ладно, я
1: наряду. Я ставлю вам 1 балл из 10.
2: Я у твоих ног, спасибо,
1: так,
2: не
1: говори. Так, следующее.
2: Ага.
1: А я бы хотела оставить... после себя след, как человек, который прожил прекрасную, добрую жизнь. Очень хотела бы заниматься благотворительностью, но кто бы мне помог, самовыплачиваю две ипотеки.
2: Ты знаешь, вот до этого наш слушатель написал, я хотел бы спасти мир, как Брюс Уиллис, а я бы хотел, чтобы мир не пришлось спасать от ни от чего, понимаешь?
1: Да, а я бы хотел, чтобы никто из нас не стал, как сейчас Брюс Уиллис.
2: Это тоже.
1: Вот это самое ужасное. Из всех болезней это вот потерять свое сознание вообще, да?
2: Да.
1: В целом, да, вот это Альцгеймера. У него же Альцгеймер или что у него?
2: Да, Альцгеймер.
1: Только такой тяжелой формы, да,
2: да,
1: у него вообще?
2: Очень.
1: Вот я бы хотела, чтобы все, кто сейчас нас слушает, чтобы вы никогда не болели. Чтобы ваш мозг всегда был ясным, трезвым, чистым. Чтобы не было в нем никаких там кровоизлияний,
2: и не только мозг, помутнений, вообще весь организм, пусть будет здоровый.
1: Галлюцинации, да, этих Альцгеймера, потери памяти, да. Вот, чтобы этого ничего не было. Чтобы вы всегда были в ясном сознании и могли нам писать по теме.
2: А тема такая, какой след вы хотите оставить после себя?
0: С добрым весенним утром! Ты слушаешь Васаби с Азаровой и Павловым.

0: особые приметы.
1: Особые приметы. Ты знаешь, оказывается, считалось, что 21 мая природа слушает человека.
2: О!
1: Да. Поэтому старались избегать злости, пустых разговоров и тяжелых мыслей. И особенное внимание в этот день уделяли ветру, утреннему небу, поведению домашних животных, воде и человеческому слову.
2: Круто.
1: Да. Вот, например, смотри. Если сильный ветер с утра, то это к резким переменам погоды в ближайшие дни. Как раз таки сегодня вот...
2: Вот будут резкие сегодня перемены, ребята, похолодает во всем Казахстане практически.
1: Дождь 21 мая к богатой траве и хорошему урожаю.
2: И очень сильное похолодание, ребята, штормовое предупреждение.
1: Теперь перейдем к тому, что можно делать 21-го.
2: А ничего, что я влезаю в твою тему, как одеяльщица?
1: Ты знаешь, мне нравится, когда ты со мной обсуждаешь.
2: Давай, да. Что там еще?
1: А, что можно делать 21 мая?
2: Ой, как интересно, что же можно
1: очищать
2: делать?
1: Очищать дом водой.
2: Очищу водой.
1: Да. Можно мыть полы, окна, стирать, умываться прохладной водой. Считалось, что 21 мая смывает накопленную усталость.
2: Круто.
1: Много двигаться, прогулки, поездки, работа на свежем воздухе, физическая активность. День не любит застоя.
2: Так.
1: Хотя мы как раз-таки любим, да, немножко поваляться. Говорить сегодня также полезно, очень. Добрые слова. В народной традиции считалось, что слова 21 мая особенно запоминаются, поэтому благодарили, мирились и поддерживали друг друга. Сегодня давайте поддерживать друг друга, дорогие. Наводить порядок в мелочах. Это разобрать какой-нибудь ящик, починить мелочь, убрать ненужное. Маленький порядок в этот день считался важнее большой суеты.
2: Угу.
1: Также готовить дома. Особенно свежий хлеб, например.
2: После этой новости о собачьем фарше, значит, в общепите, в общепитах.
1: Ну вот смотри, как раз-таки готовить домашнюю еду. Свежий хлеб, чай, простые какие-то семейные блюда. Домашний запах еды считался символом защиты дома сегодня.
2: Ага.
1: Теперь, что нельзя делать 21 мая? Повышать голос в доме. Эх, черт, я уже на
2: братишку. Говорим тихо.
1: Да, на братишку с утра наорал. Это главный запрет дня. Нельзя кричать,
2: не орать,
1: громко ругаться,
2: да?
1: Устраивать скандалы. Говорили, майский крик дом тревожит надолго.
2: А я вчера на детей наорала.
1: Вчера.
2: Ничего. Вчера можно, да?
1: Угу. Сплетничать и обсуждать чужую жизнь. Считалось, что чужой негатив быстро переходит на того, кто его распространяет. А мы негатив же не распространяли.
2: Да, но мы же сплетничали. Хотя нет, мы сегодня никого не осуждали. Да-да-да.
1: Хвастаться успехами и деньгами сегодня нельзя. При посторонних или из желания вызвать зависть. В народе верили, май не любит гордыню и быстро сбивают удачу. Также сегодня полезно долго сидеть в темноте и тяжелых мыслях. Нельзя, точнее, долго сидеть в темноте и тяжелых мыслях. Вечером старались включать свет, разговаривать и не оставаться в мрачном настроении. Также смотреть в зеркало во время злости. Старая бытовая примета. Зеркало запоминает состояние человека.
2: Угу.
1: И ломать или рвать растения без причины. Это считалось плохим знаком к убыткам и внутреннему раздражению. Вот. А необычные поверья 21 мая. Кошка, если спит у порога, к гостям или новостям. Вот. А разлить воду или чай утром, день будет суетным, но насыщенным встречами. Все.
2: Все, ребят, всем доброе утро. И ты знаешь, нам написала наша слушательница.
1: Давай.
2: Юлия. Напоследок говорит, хочу сказать спасибо врачам, которые ежедневно борются за жизнь и здоровье сотен людей. Педагогам и воспитателям, которые формируют будущее поколение. Айтишникам и создателям технологий, которые придумывают и создают новое. Писателям, которые через слова меняют мышление и нас вдохновляют. Психологам, которые помогают людям выбраться из депрессии и снова почувствовать вкус к жизни. Ветеринарам, которые спасают тех, кто не может попросить о помощи словами. И всем-всем, чья работа оставляет после себя след. Огромное спасибо.
1: Браво.
2: Говорит Юлия. Молодец.
1: Юлия, я присоединяюсь к вашим словам тоже.
2: И здесь пишут там, Тоха, шутки давай.
1: Ну, пожалуйста.
2: Шутки будут.
1: Будут.
2: Чуть позже, после музыкальной паузы.
0: Весна на

0: нравится. Юмор Павлова.
1: Моя очередь пришла.
2: Шутки. Рубрика да. «Шутки».
1: Моя лень достигла такого уровня, что победила даже голод. Принципиально не покупаю шкаф, а то придется покупать жене шубу. Вообще продуманный. Так, мужчина с колготками на голове. Возьмите талончик и в кассу. Вот даже не успели спросить вам. Ладно, крупными или мелкими, да? До того, как изобрели диван, изобретать телевизор не было смысла. Ну тут как бы тогда, это вообще просто гениальная идея. Настоящая любовь — это когда не остается сил ходить налево. Ну да, хотя да, там эмоционально и всячески. Однажды ты спросишь, что я люблю больше, тебя или суп? И я отвечу: первое. Поняла?
2: Поняла.
1: Да. Этот подлец сбежал и бросил меня одну с мужем. Ну, знаешь, бывает и хуже. Вон у Наташки любовник с мужем вдвоем сбежали. Это вообще, да, прям обидно. Заметил, что тяжелее жить, становится все легче и легче.
2: Бывает такое, да.
1: Вы когда-нибудь видели детектор лжи? Я не просто видел, меня еще угораздило на нем жениться. Да. Ну нет, ну есть же такое, что тебя читают уже сразу же по первым каким-то ужимкам, шмужам.
2: То есть ты объясняешь, да, это все?
1: Ну,
2: ты
1: я
2: объясняешь,
1: думал,
2: свои шутки.
1: Я думал, вдруг, ну как бы ты не въехала.
2: Вдруг я не въехала, да. Не поняла.
1: Угу. Чего нельзя говорить жене на 50-летний юбилей? Ты выглядишь на все 100. А вот смотри, с какой стороны не посмотреть, все живут за чертой бедности. Только кто за какой? Жизнь – это фотография, как фотография. У кого-то удачная, а у кого-то фотошоп. У меня фотошоп. Ладно. По многочисленным просьбам в караоке-баре установили душевую кабинку. Это чтобы легче петь было. Ладно. И еще одна. Велосипед не только улучшает сексуальную жизнь, но и некоторым заменяет. В индийском фильме ужасов танцоры не попадают в такт.
2: А что смешного? Я не понимаю.
1: Нет,
2: вообще.
1: Понимаешь, они же в такте танцуют, а в фильме ужасов они не попадают. Так это страшно же. Да, видимо, не любишь ты Болливуд.
2: Трудно. Дело не в этом. Я не люблю твои шутки.
1: Подожди. Трудно видеть в женщине лишь друга. Особенно в темноте. Все.
2: Давай покашляем.
1: Ну ладно, еще.
2: Все. Стоп.
1: Хорошо. Нет, если бы если бы Квентин Тарантино экранизировал историю Чебурашки, первым кадром была бы крокодиловая сумочка.
2: Можешь нормально
1: заживала.
2: Ребят, прощаемся с вами до завтра. Спасибо за ваше участие, за этот эфир прекрасный.
1: Спасибо, что с нами.
2: Это были Васаби Шоу. С вами Эльвира Азарова, Антон Павлов. И мы, надеюсь, вернемся завтра. Прямой эфир. Радио Энерджи. Всем пока.

Kim Sau, Eike Ilse.

0: Анис. Energy FM де Жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

Energy FM din Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: Energy FM de Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM de Jarnama. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы без лимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: ең үздік, ең жаңа.
1: Energy FM-де жарнама.
2: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Koktem, muzika, energy.
1: We the best music. Another one.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

Привет всем слушателям Energy FM. В эфире Super Pump Show и я, диджей Игрун. В ближайшие 60 минут для вас звучит только отборный танцевальный контент. Делаем громче и поехали. Это

все на сегодня. Час пролетел на одном дыхании. С вами был диджей Игрун в проекте Super Pump Show на Energy FM. Трек-лист и запись эфира вы найдете в Instagram на странице Super Pump Show. Желаю всем хорошего настроения. До следующего четверга.